Один фильм без обиду. Я не щеку на всю. Звучу пульгие. Сердце роматься так и сио. Эй, все фэн, я на пути ее. Сумма, я сама, а это не зо, и со. Мы